0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Ойо дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
5: Тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, Пердифен шавад дармон.
6: Пердифен Беби ва Пердифен Кидс джуз и ҳамешагӣ рӯзгори модарон. Суспензияи Пердифен Беби ва Пердифен Кидс маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пердифен Беби ва Пердифен Кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи Пердифен Беби ва Пердифен Кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
7: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را نراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رفت، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда Макрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: ватан چون آفتاب بر سر ماست ватан هم نان و خاک و هم در ماست ватан هم افتخار هستی ماست ватан هم نور چشم و مادر ماست ватан هم نور چشم

0: Живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Сифил агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бози накунад зинҳор. Хобака шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
2: Пардифен беби ва пардифен кидс, джуз и ҳамешагии рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс, фавран ва бехавф дард ро раф карда, илтиҳобу таб ро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс ро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
3: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш, малҳами пардифен актив ро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами пардифен актив.
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند شربت برامیسول سولفا را رفع نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف میکند خودی آنه که سولفا نبود خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برامیسول

Майами от группы «Динамит». Легкая, романтичная и такая, знакомая каждому, кто хоть раз терял голову от чувств. Мы продолжаем наш эфир и открываем для вас еще один час хорошего настроения, любимой музыки и приятной компании. Мы рады приветствовать всех, кто сейчас с нами дома, в дороге, на работе или просто наслаждается этим днем. Оставайтесь на нашей волне, впереди много отличной музыки, интересных новостей и хорошего настроения. Начинаем! Коротко о погоде на сегодня. Солнечно, 28 градусов столица. Сегодня звезды советуют не торопить события и больше доверять своей интуиции. День благоприятен для общения, новых знакомств и небольших перемен. Не бойтесь проявлять инициативу, ваши идеи могут найти поддержку у окружающих. В финансовых вопросах стоит сохранять разумную осторожность, а в личной жизни быть искренними и открытыми. Вечер идеально подойдет для отдыха, встреч с близкими и восстановления сил. Пусть этот день принесет вам удачу, вдохновение и только хорошие новости. Сегодня отмечается День русского языка. В этот день в разные годы родились такие известные люди, как русский поэт Александр Пушкин, советская актриса Татьяна Пельцер, американский актер Роберт Инглунд, шведский теннисист Бьорн Борг, российский исполнитель, солист группы «Нана» Владимир Левкин. Вот такие талантливые и яркие люди появились на свет в этот день, оставив свой след в истории, искусстве, спорте и музыке. А мы продолжаем наслаждаться творчеством тех, чьи песни до сих пор вдохновляют миллионы слушателей по всему миру. Сейчас прозвучит композиция, которая уже давно стала символом хорошего настроения, свободы и желания просто наслаждаться жизнью. Добавляем громкость и ловим ритм вместе с неподражаемой Уитни Хьюстон «I Wanna Dance With Somebody» на нашей волне. Сто два и два FM.

0: событийный маршрут.
1: В Санкт-Петербурге прошло 34-е заседание Совета руководителей государственных информационных агентств государств-участников СНГ. В работе заседания участвовали представители государственных информационных агентств Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, в том числе директор Национального информационного агентства Таджикистана ХОВАР Субхидин Шамсидинзода. О ключевых итогах и обсуждаемых вопросах расскажет моя коллега Ирина Умарова.
2: Приветствую тебя, Тимур, и всех тех, кто вместе с нами в эти минуты на волне 102.2 FM. В эфире специальный репортаж с полей Петербургского международного экономического форума. В Санкт-Петербурге 3 июня прошло знаковое событие для медиапространства Содружества независимых государств. На площадке Петербургского международного экономического форума состоялось 34-е заседание Совета руководителей государственных информационных агентств стран СНГ, так называемого Информсовета СНГ. В зале собрались ведущие эксперты и руководители крупнейших национальных СМИ, представители информационных агентств из Таджикистана, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и России, а также делегаты от Исполнительного комитета СНГ. Среди почетных гостей директор Национального информационного агентства Таджикистана ХОВАР Субхидин Шамсидинзода. Он подчеркнул важность открытого диалога между странами, в частности, отметил, что обмен опытом и совместные проекты – это ключ к укреплению доверия и повышению качества информации, которую ХОВАР доносит до миллионов людей. Главные темы обсуждения касались самых актуальных вызовов современности. Это и роль искусственного интеллекта в работе ведущих СМИ стран Содружества, и соблюдение профессиональных и этических норм журналистики в цифровую эпоху, а также противодействие распространению недостоверной информации, перспективы сотрудничества и информационных агентств в целом. Участники единодушно отметили, что цифровые технологии и искусственный интеллект сегодня не просто модные тренды, а ключевые факторы развития экономики, государственного управления, образования и информационной сферы в целом. Особое внимание уделяли тому, как современные решения помогают журналистам. Это и оперативно готовить материалы, даже в условиях жестких дедлайнов. Это и мгновенно переводить тексты на десятки языков. И, конечно же, в режиме реального времени отслеживать международную повестку, повышать качество новостного контента за счет аналитики больших данных, а самое главное – расширять международное сотрудничество через цифровые платформы. В ходе оживленной дискуссии прозвучали конкретные примеры успешных кейсов. Представители белорусских и казахстанских агентств поделились опытом внедрения искусственного интеллекта для автоматической проверки фактов и анализа тональности публикаций. Российские коллеги представили платформу для совместного мониторинга информационных угроз в онлайн-пространстве. Отдельная часть заседания была посвящена работе Международной ассоциации по факт-чекингу. Участники обсудили планы по созданию единой базы верифицированных данных для стран СНГ и разработки общих стандартов проверки информации. Кроме того, участники затронули подготовку мероприятий к 35-летию Содружества независимых государств, которое будет отмечаться уже в следующем году. Было предложено запустить серию совместных медиапроектов, которые будут рассказывать об истории и достижениях стран Содружества. По итогам встречи стороны не только подтвердили готовность активнее сотрудничать в сфере цифровых технологий и внедрения искусственного интеллекта, но и наметили уже конкретные шаги. В ближайшее время будет создана рабочая группа для проработки совместных инициатив. Это был репортаж заседания Информсовета СНГ в рамках Петербургского международного экономического форума. На этом у меня все. С вами была Ирина Умарова. Следите за нашими выпусками. Ну а мы, конечно, продолжим рассказывать о самых важных событиях не только в Таджикистане, но и далеко за его пределами. Будьте с нами на волне 102.2 FM, это радиостанция «Садо и Душанбе».
0: Событийный маршрут.

0: Это был седьмой лепесток группы Hi-Fi, песня, которая напоминает о мечтах, желаниях и о том, как важно верить в лучшее. А сейчас ненадолго отвлечемся от музыки и узнаем, чем живет мир сегодня. Самые важные события, главные заявления и интересные новости из разных уголков планеты. Все самое актуальное в нашем международном обзоре.
1: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
0: Международная хроника. Постоянный представитель Кубы при ООН Эрнесто Соберон назвал представителя США при Всемирной организации патологическим лжецом после его выступления на брифинге о гуманитарных последствиях американской блокады острова. По словам дипломата, американский представитель, цитируя государственного секретаря США, лишь продемонстрировал международную изоляцию Вашингтона в вопросе санкционной политики против Гаваны. Кубинцы, по словам Соберона, хорошо понимают причины нынешних трудностей и будут продолжать защищать независимость страны. Заявление кубинского постпреда прозвучало после расширения американских санкций против кубинских руководителей, организаций и предприятий, включая президента страны Мигеля Диас-Канеля. Два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США совершили очередные тренировочные вылеты с передовой авиабазы Фэрфорд в Великобритании. Несмотря на действия договоренности о прекращении огня с Ираном, в последние дни группы американских тяжелых бомбардировщиков ежедневно выполняют полеты для поддержания готовности. Их продолжительность достигает примерно 9-10 часов. За это время самолеты могут покрывать большую часть расстояния из Англии до Ближнего Востока и возвращаться обратно. Центральное командование ВС США ранее неоднократно сообщало, что некоторые из этих самолетов выполняли полеты непосредственно в район Ближнего Востока. Данные о целях и конкретном районе выполнения задач командование не раскрывало. На авиабазе Фэрфорд сейчас размещается группировка из 23 американских тяжелых бомбардировщиков, включая 15 самолетов B-1B Lancer и 8 B-52H Stratofortress. В ходе американской военной операции против Ирана они использовались для нанесения ударов по наиболее важным объектам Ирана, в частности, защищенным местам размещения, хранения и производства баллистических ракет. Президент Китая Си Цзиньпинь посетит Северную Корею с государственным визитом 8-9 июня, сообщает агентство Синьхуа. Это будет его первая поездка в КНДР за более чем 6 лет. В конце мая агентство РНХАП со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что председатель КНР может посетить Северную Корею уже на следующей неделе. Источник отмечал, что китайский лидер может выступить посредником в отношениях между Северной Кореей и США. Во время своего государственного визита в Китай в январе президент Южной Кореи Ли Чжэ Мэн попросил Си Цзиньпиня помочь в посредничестве в межкорейских отношениях, и китайский лидер положительно отреагировал на эту просьбу. Этот визит, первый за пределами Китая для Си Цзиньпиня в этом году, состоится после того, как в прошлом месяце он принимал в Пекине президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Российские военнослужащие ведут в Лаосе подготовку личного состава специальных подразделений Народной армии страны. Подготовка военнослужащих проходит по программе обучения, адаптированной к реальным условиям современного боя, в основу которой положен опыт, приобретенный в ходе специальной военной операции. Полученные навыки будут закрепляться на следующих этапах курса подготовки специальных подразделений Народной армии Лаоса.
2: Международная хроника.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. В Казахстане внедряют искусственный интеллект в сельское хозяйство. Правительство Армении утвердило масштабную программу поддержки молочного животноводства. А также новости из Кыргызстана и Беларуси прямо сейчас.
0: Кыргызстан.
1: В Кыргызстане по инициативе администрации президента запустили проект «Открытый кабинет». В рамках него мэр

0: Кека показал журналистам свой рабочий день. Асель Усенова расскажет подробнее.
1: Главная цель проекта – сделать работу государственных и муниципальных служащих максимально открытой и прозрачной для населения. Сначала градоначальник показал, как из своего кабинета в режиме реального времени контролируют работу городских служб. По словам Айбека Джунашалиева, главной проблемой в Бишкеке остаются заторы на дорогах.
2: Город очень медленно двигается. То есть мы от одного затора на второй затор, третий затор, и движение очень медленно. И поэтому в этом генеральном плане были предусмотрены дорожные развязки, предусмотрены кольцевые, да, которые большая кольцевая, средняя, малая.
1: После этого мэр столицы принял горожан. Они озвучили свои проблемы и инициативы. Выслушав каждого, градоначальник дал соответствующие поручения. Затем Айбек Джунашалиев вместе с журналистами отправился на обход городских объектов. Первые посетили аллею молодежи. Сейчас там укладывают тротуары и модернизируют фонтаны. Также мэр оценил строительство первого в Кыргызстане музея ретро-автомобилей. Сдать в эксплуатацию его планируют уже в следующем году, рассказывает куратор проекта Оксана Янковская.
3: Это те экспонаты, которые имеются в реалиях у нашего коллекционера и будут представлены. Например, там английские, американские, русские, немецкие автомобили там разных периодов с разными тематиками.
1: В этом году модернизацию проходит ряд ключевых объектов столицы. Среди них и очистные сооружения. Один из комплексов построили в 70-х годах прошлого столетия. Раньше многие процессы там выполнялись вручную. Теперь систему полностью автоматизировали.
4: Казахстан.
0: В Казахстане внедряют искусственный интеллект в сельское хозяйство. В стране тестируют цифровую платформу, которая сможет в режиме реального времени отслеживать ход посевной кампании и прогнозировать урожайность. С новшествами ознакомился Кирилл Потемкин.
5: Новые цифровые решения для агросектора обсудили на заседании правительства. Пилотная платформа уже позволяет оперативно получать информацию о структуре посевов, объемах сева и ходе весенне-полевых работ. Эти данные используют для анализа ситуации в растениеводстве, рассказал премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов.
6: Реформа. В послании народу Казахстана глава государства сделал особый акцент на цифровизации отрасли. Цифровые инструменты должны применяться на всех этапах аграрного производства, от планирования и контроля процессов до ведения учета и реализации готовой продукции. Мы уже рассматривали примеры успешного применения цифровых решений и искусственного интеллекта в сельхозпроизводстве. Надо и далее масштабировать такие инициативы и опыт.
5: Разработкой новой системы занимаются сразу несколько ведомств – Минсельхоз и Минцифры.
4: Беларусь.
0: С наступлением тепла в Беларуси начали наращивать строительство автотрасс. В этом году обновление коснется тысяч километров дорог. Подробности у Татьяны Морозовой.
7: В Беларуси плотность транспортных сетей одна из самых высоких на пространстве СНГ. Протяженность автодорог общего пользования почти 90 тысяч километров. В ближайшую пятилетку в планах обновить не меньше 25 тысяч. Срок службы асфальтового покрытия не менее 7 лет. Если трещины появились раньше, следует проверка, говорит представитель Госкомитета по стандартизации Виктор Петроченко.
8: Иногда ремонты делаются не установлены вовремя, мешают погодные условия. И это как бы с учетом даже технологий, они на сегодня тоже влияют потом на эксплуатацию дорог. В течение минимум 30 дней мы посещаем каждый объект и смотрим за состоянием проектного состояния и технического состояния дорог.
7: Ям на дорогах прибавила суровая зима. Дорожные службы весной активно латают асфальт. В этой пятилетке в работу возьмут на 40% больше дорог, чем в прошлой. Собирают пожелания и от самих водителей. Они могут позвонить на специальную горячую линию. Жалоб поступило уже больше 200, говорит представитель Комитета госконтроля Беларуси Олег Кунделев.
9: Порядка трети обращений касаются гравийных дорог, как в сельских населенных пунктах, так и соединяющих агрогородки, деревни, садоводческие товарищества. Ряд граждан обратились по поводу незначительных недостатков. Это ямы во дворах, либо на улично-дорожной сети, непосредственно на улицах городов. Ну и, соответственно, состояние асфальтовых местных дорог.
7: Комитет госконтроля следит за каждым бюджетным рублем. Предстоит в этом году отремонтировать больше 5000 километров автодорог. Это 2,5 миллиарда белорусских или 65 миллиардов российских рублей. При этом особое внимание не только республиканским, но и местным дорогам. Не просто залатать ямы, а сделать их качественно новыми, чтобы они отвечали всем стандартам безопасности и комфорта.
4: Армения.
0: Правительство Армении утвердило масштабную программу поддержки молочного животноводства. Кто из региональных фермеров может рассчитывать на прямые выплаты от государства, выяснила Наира Бадалян.
10: Главное условие программы – легализация и строгий ветеринарный контроль. Чтобы получить деньги, фермер должен владеть минимум 3 коровами. При этом животные должны быть вакцинированы и зарегистрированы в единой электронной базе учета скота. Прямые выплаты в размере 15 тысяч драмов или около 3 тысяч рублей на каждую корову нужны для компенсации фермерам сезонных финансовых потерь. Правительство рассчитывает, что это поможет сохранить поголовье скота, повысить качество сырья и сделать местный молочный сектор более конкурентоспособным. Как рассказывает фермер Бейджан Ерянусян, субсидия пойдет на закупку кормов.
11: У меня около 100 коров. Конечно, хотелось бы получить помощь на все поголовье, но по новым правилам первые 2 коровы государство считает личным хозяйством. За них деньги не дает. Максимальное количество субсидируемых – 20 голов.
10: По словам заместителя министра экономики Армении Татевик Сарксян, чтобы принять участие в программе, аграрии могут подать заявление руководителю своей общины, как в бумажном, так и в электронном виде.
12: Программа направлена на развитие животноводства и защиту фермеров от убытков. Ей могут воспользоваться юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели.
10: Фермеры должны подать заявки до 1 октября. Финансирование программы составит более 1 миллиард армянских драмов или 260 миллионов рублей.
4: Казахстан.
0: 330 миллиардов цифрового тенге находится в обращении Казахстана. Он также используется в крупных государственных проектах. Чем цифровой тенге отличается от привычных денег, узнал Кирилл Потемкин.
5: По сути, это электронная форма национальной валюты. Цифровой тенге существует наряду с наличными и безналичными средствами, но отличается тем, что ему можно задать конкретные условия использования, промаркировать. Отмечает сопредседатель Комитета по информационной безопасности Альянса Кастех Евгений Питолин.
13: Одна из ключевых целей при этом это, конечно же, отслеживаемость средств, прозрачность, борьба с коррупцией. И те самое главное, что, вот еще раз подчеркну, если граждане будут ими расплачиваться, то в модели, которую разработал Нацбанк, предполагается, что это возможно делать даже без доступа в интернет в конкретном месте.
5: Механизм применили и в железнодорожной отрасли при строительстве магистрали до Стык-Мойнты. Ее протяженность больше 800 километров. Это один из крупнейших инфраструктурных проектов страны. В запуске первой очереди принимал участие Касым Жумарт Токаев, добавила официальный представитель компании «Казахстанские железные дороги» Лязат Стамгазиева.
14: В рамках этого проекта мы использовали цифровой тенге, и можно сказать, что этот кейс был достаточно успешный. Вы знаете, что реализация этого проекта позволила напрямую, то есть увеличить количество перевозимых грузов по направлению из Китая по территории Казахстана в направлении Европы.
5: Сегодня третью национальную валюту активно тестируют не только в инфраструктуре, но и в налоговой сфере через механизм цифрового НДС. Экспортеры получают возврат налога за 5 дней вместо 75-90. В этом году количество пилотных проектов планируют существенно увеличить.
0: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
4: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».

story. Шестого июня отмечается День русского языка, праздник, посвященный одному из самых распространенных языков мира и важнейшему средству межнационального общения для миллионов людей. Дата выбрана не случайно. Именно 6 июня 1799 года родился великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин, которого по праву считают создателем современного русского литературного языка. Его произведения стали не только вершиной русской литературы, но и образцом красоты, выразительности и богатства русского слова. Официально День русского языка был учрежден Организацией Объединенных Наций в 2010 году в рамках программы поддержки многоязычия и культурного разнообразия. В России праздник получил государственный статус в 2011 году. Сегодня русский язык входит в число самых распространенных языков мира. На нем говорят более 250 миллионов человек. Он является одним из официальных языков ООН и играет важную роль в международной дипломатии, науке, культуре и образовании. В этот день по всему миру проходят литературные чтения, творческие встречи, конкурсы и акции, посвященные русскому языку и творчеству Александра Пушкина. День в истории.

Просто музыка на 102 и 2 FM. Эннио Морриконе. Чимай. Есть мелодии, которые способны рассказать гораздо больше о воспоминаниях, о чувствах, о самых важных моментах нашей жизни. Они не требуют объяснения, а просто звучат и находят отклик в сердце каждого слушателя. Сегодня в рубрике «Просто музыка» прозвучит произведение выдающегося итальянского композитора Эннио Морриконе, композиция «Чимай». Это музыка, в которой удивительным образом сочетаются нежность, светлая грусть и надежда.

0: Просто музыка на 102.2 FM.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Сифль агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бози накунад зинҳор. Хобака шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
6: Пардифен беби ва пардифен кидс, джуз и ҳамешагӣ рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс, фавран ва бехавф дард ро раф карда, илтиҳобу таб ро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс ро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
7: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک بسازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت میبرند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
8: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را نراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رفت، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

Душанбе – сердце Таджикистана, город солнца, дружбы и гостеприимства. Весной Душанбе утопает в цветах, летом согревает теплом, осенью пленяет золотыми красками, а зимой встречает уютом. Этот город живет в ритме традиций и прогресса, а его жители – самые радушные и гостеприимные. Душанбе – город, который остается в сердце навсегда. Душанбе – твой город, твоя история.

Аромат дня. Сегодня мы говорим об одном из самых популярных мужских ароматов начала 21 века – Versace Eau Fraîche. Когда речь заходит о летних ароматах, многие представляют себе обычный цитрусовый одеколон. Но Versace Eau Fraîche – это совсем другая история. Этот аромат появился как более легкая и свежая интерпретация знаменитого Versace Man, сохранив при этом фирменную элегантность итальянского модного дома. С первых секунд он встречает ярким всплеском свежести. Здесь звучат лимон, бергамот и необычная нота карамбалы, экзотического фрукта, который еще называют звездным яблоком. Благодаря ей композиция приобретает особый характер – свежий, слегка сладковатый и очень современный. Через несколько минут аромат начинает раскрываться глубже. В сердце композиции появляются кедр, эстрагон и шалфей. Именно они придают Eau Fraîche ту самую благородную древесную прохладу, которая отличает его от множества других свежих ароматов. Здесь нет резкой спортивности и чрезмерной цитрусовой яркости. Все звучит мягко, гармонично и дорого. Финальные аккорды создают мускус, древесные ноты, амбра и шафран. Благодаря этой базе аромат остается на коже комфортным и теплым, сохраняя ощущение чистоты и свежести на протяжении всего дня. Интересно, что Versace Eau Fraîche часто называют ароматом Средиземноморского побережья. И действительно, в нем легко представить солнечное утро где-нибудь на итальянской ривьере. Легкий морской бриз, белоснежная рубашка, яхты у причала и ощущение беззаботного отдыха. Но при этом он прекрасно чувствует себя и в городском ритме, в офисе, на встречах, прогулках или путешествиях. Одна из главных причин популярности этого аромата – его универсальность. Он не пытается доминировать в пространстве и не перегружает окружающих. Eau Fraîche создает впечатление ухоженности, уверенности и хорошего вкуса. Именно поэтому его часто рекомендуют как мужчинам, которые только начинают знакомство с миром парфюмерии, так и тем, у кого уже есть большая коллекция ароматов. Отдельного внимания заслуживает и флакон. Выполненный в прозрачном голубом цвете, он словно отражает характер самого аромата. Чистый, прохладный и наполненный светом. Простота дизайна здесь работает идеально. Ничего лишнего, только ощущение свежести и итальянского стиля. Если говорить о времени года, то лучше всего Versace Eau Fraîche раскрывается весной и летом. Однако многие поклонники выбирают его и в холодный сезон, когда особенно хочется добавить в повседневность немного солнца и морского воздуха. Сегодняшний аромат дня – это напоминание о том, что настоящая элегантность не всегда громкая. Иногда она звучит легко, свежо и непринужденно. Именно так звучит Versace Eau Fraîche – аромат свободы, солнечного настроения и уверенности в себе. С вами была рубрика «Аромат дня». До новых встреч в эфире и новых ароматных открытий. Аромат дня.

0: В эфире информационная служба «Радио Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Международная хроника. Постоянный представитель Кубы при ООН Эрнесто Соберон назвал представителя США при Всемирной организации патологическим лжецом после его выступления на брифинге о гуманитарных последствиях американской блокады острова. По словам дипломата, американский представитель, цитируя государственного секретаря США, лишь продемонстрировал международную изоляцию Вашингтона в вопросе санкционной политики против Гаваны. Кубинцы, по словам Соберона, хорошо понимают причины нынешних трудностей и будут продолжать защищать независимость страны. Заявление кубинского постпреда прозвучало после расширения американских санкций против кубинских руководителей, организаций и предприятий, включая президента страны Мигеля Диас-Канеля. Два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США совершили очередные тренировочные вылеты с передовой авиабазы Фэрфорд в Великобритании. Несмотря на действия договоренности о прекращении огня с Ираном, в последние дни группы американских тяжелых бомбардировщиков ежедневно выполняют полеты для поддержания готовности. Их продолжительность достигает примерно 9-10 часов. За это время самолеты могут покрывать большую часть расстояния из Англии до Ближнего Востока и возвращаться обратно. Центральное командование ВС США ранее неоднократно сообщало, что некоторые из этих самолетов выполняли полеты непосредственно в район Ближнего Востока. Данные о целях и конкретном районе выполнения задач командование не раскрывало. На авиабазе Фэрфорд сейчас размещается группировка из 23 американских тяжелых бомбардировщиков, включая 15 самолетов B-1B Lancer и 8 B-52H Stratofortress. В ходе американской военной операции против Ирана они использовались для нанесения ударов по наиболее важным объектам Ирана, в частности, защищенным местам размещения, хранения и производства баллистических ракет. Президент Китая Си Цзиньпинь посетит Северную Корею с государственным визитом 8-9 июня, сообщает агентство Синьхуа. Это будет его первая поездка в КНДР за более чем 6 лет. В конце мая агентство РНХАП со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что председатель КНР может посетить Северную Корею уже на следующей неделе. Источник отмечал, что китайский лидер может выступить посредником в отношениях между Северной Кореей и США. Во время своего государственного визита в Китай в январе президент Южной Кореи Ли Джэ Мэн попросил Си Цзиньпиня помочь в посредничестве в межкорейских отношениях, и китайский лидер положительно отреагировал на эту просьбу. Этот визит, первый за пределами Китая для Си Цзиньпиня в этом году, состоится после того, как в прошлом месяце он принимал в Пекине президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Российские военнослужащие ведут в Лаосе подготовку личного состава специальных подразделений Народной армии страны. Подготовка военнослужащих проходит по программе обучения, адаптированной к реальным условиям современного боя, в основу которой положен опыт, приобретенный в ходе специальной военной операции. Полученные навыки будут закрепляться на следующих этапах курса подготовки специальных подразделений Народной армии Лаоса. Международная хроника.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

Книжная полка. Вы слушаете рубрику «Книжная полка» – место, где слова оживают, а истории находят своих читателей. Сегодня я расскажу о нескольких книжных новинках, которые уже появились на прилавках и могут стать вашими спутниками в летних вечерах. Аллегра Гудман, «Изола». Новая книга Аллегры Гудман, основанная на реальной истории, рассказывает о сироте Маргарите де Ларок. После смерти родителя она неожиданно становится единственной наследницей старинного аристократического рода. У нее нет ни родных, ни друзей. Оставшись одна, 9-летняя девочка тихо живет в собственном замке с тремя служанками и няней, пока на его пороге не объявляется Жан-Франсуа де Роберваль, циничный фаворит короля и кузен Маргариты, который становится ее опекуном. Постепенно, растратив все ее немалое состояние, он заставляет 15-летнюю девушку отправиться вместе с ним в плавание к берегам Канады на освоение Новой Франции. Маргарита вынуждена согласиться и оказывается на корабле Роберваля вместе со своим возлюбленным. В море девушку и ее спутника внезапно обвиняют в предательстве, которого они не совершали, и оставляют на необитаемом острове, который и островом-то назвать сложно – скалистый клочок суши, без названия, обозначенный на картах «Изола», то есть «Земля». Наследница аристократического рода де Ларок оказывается один на один с северной стихией. Маргарите и ее возлюбленному неоткуда ждать помощи. Поняв, что ее волю и характер не подавить, опекун решил избавиться от девушки. Ей остается только одно – выживать. Гейл Левин, Ли Краснер, биография. Ли Краснер – американская художница и одна из ключевых фигур абстрактного экспрессионизма 20 века. В своей книге искусствовед Гейл Левин показывает, что при жизни Краснер оказывалась в еще более невыгодном положении, чем другие художницы ее поколения. Препятствием были не только гендерные предрассудки, но и статус миссис Джексон Поллок, сводивший ее роль к жене гения. Это исследование выходит за рамки традиционной биографии. Здесь рассказывается не только история становления младшей дочери еврейских эмигрантов из Бруклина, но и история союза двух художников, одновременно продуктивного и разрушительного, а также подробно рассматриваются ключевые этапы творчества Ли Краснер. Селин Денджан «Колодец смерти». Когда правде требуется 20 лет, чтобы всплыть на поверхность, желание мести становится разрушительным. После внезапного нападения Валериана Дюкуинг приходит в себя в собственном доме. Скованная искусно переплетенными ремнями, она лежит в ванной. Кран открыта, вода, медленно поднимаясь, уже достигает ее подбородка. И в это время кто-то шепчет ей на ухо. Прежде чем ты умрешь, я расскажу тебе одну историю. Валериане повезло, внезапный приезд курьера спугнул преступника, но прежде чем скрыться, тот нанес на плитку странную надпись. Майор Луиза Коман опасается, что покушение на Дюкуинг станет началом серии преступлений. И, увы, ее опасения не напрасны. Чтобы найти убийцу, она вступает в гонку со смертью, терзаемая вопросами, кто станет следующей жертвой и почему. Такой была сегодняшняя книжная полка. Читайте, открывайте новые имена, и пусть каждая книга станет для вас окном в другой мир. До встречи в следующем выпуске, и пусть ваша неделя будет наполнена хорошими историями. Книжная полка.

Сейчас время нашей любимой рубрики «Песня по заявке». Сегодня музыкальный привет отправляет Фарзона из Душамбе своим близким друзьям. Она пишет: «Хочу пожелать всем хорошего настроения, теплых встреч и людей, которые всегда остаются в сердце, даже если находятся далеко. А еще хочу подарить вам очень красивую душевную песню. С удовольствием выполняем заявку и включаем композицию, которая знакома многим поклонникам таджикской музыки. Песню «Танго дарьет» в исполнении Дильноза Акрамовой и группы Парем. Песня о воспоминаниях, чувствах и людях, которые навсегда остаются в нашей памяти. Пусть эта композиция подарит вам немного тепла и хорошего настроения для всех наших слушателей. Танго дарьет».

песня в заявке. Хит-парад на 102 и 2 FM. Это хит-парад на 102.2 FM. Здесь вы можете услышать самые любимые новинки. Но самое главное, хит-парад составляется на основе ваших заявок. Поэтому звоните, оставляйте свои заявки. Телефоны в студии 227-61-52, 227-61-72. Также вы можете отправлять сообщения на наш телеграм-канал и вайбер по номеру 800-110-122. Мы ждем, пока вот она, десятка лучших.

лидер «Бандидос до Канде» «Роза». Это был хит-парад, который составляется на основе исключительно ваших музыкальных заявок. Поэтому звоните, оставляйте свои заявки. Телефоны в студии 227-61-52, 227-61-72. Также вы можете отправлять сообщения на наш телеграм-канал и вайбер по номеру 800-110-122.

0: Хит-парад на 102.2 FM.
1: В истории искусства есть имена, которые навсегда изменили представление о красоте, гармонии и мастерстве. Одним из таких великих художников является Камолиддин Бехзод, легендарный мастер миниатюрной живописи, которого называют Рафаэлом Востока. Его творчество не просто украшало рукописи, оно рассказывало истории, оживляло легенды и передавало дух эпохи. В 15 веке миниатюры Бехзода стали вершиной искусства Средней Азии, Персии и Индии, а его стиль оказал влияние на поколение художников. Но что делает его работы такими уникальными? Почему даже спустя 5 веков они поражают своей детализацией, глубиной и яркостью? В этом выпуске мы погрузимся в мир восточной миниатюры и разберемся, чем отличались работы Бехзода, какие шедевры он создал и какое наследие оставил после себя. Бехзод родился в Герате, который в V веке был центром науки, культуры и искусства при дворе тимуридов. Его учителем был Мирк Наджар, известный художник того времени. Благодаря таланту и трудолюбию Бехзод быстро завоевал признание и стал руководителем королевской библиотеки султана Хусейна Байкара. После проведения тимуридов он работал при дворах сефидов в Иране и шейбанитов в Бухаре. Миниатюры Бехзода считаются вершиной персидско-таджикской живописи, потому что он не просто иллюстрировал литературные произведения, а наполнял их жизнью, движением, эмоциями и сложными художественными приемами. Хотя восточная миниатюра традиционно была декоративной и стилизованной, Бехзод сделал ее более реалистичной. Работа Бехзода отличается тем, что на лицах персонажей можно увидеть радость, удивление, грусть и задумчивость. Например, в миниатюре Юсуф и Зулейха выражение глаз героев передает напряжение их отношений. Также складки ткани, расшитые узоры, драпировка переданы с ювелирной точностью. Натуралистичные жесты и позы персонажей не просто статичны, а взаимодействуют, словно участвуют в театральной сцене. Миниатюры Бехзода отличаются от ранних восточных изображений тем, что в них чувствуется энергия и движение. В его батальных сценах воины сражаются в реалистичных позах, их лошади мчатся вперед, и их оружие сверкает в воздухе. В бытовых сценах люди активно взаимодействуют, беседуют, читают, строят, готовят, сидят в разных позах. Персонажи не просто изображены рядом, а вписаны в композицию таким образом, что создается иллюзия пространства и действия. В традиционной миниатюре пространство часто изображалось плоско, но Бехзод экспериментировал с перспективой. В архитектурных сценах он рисовал здания под разными углами, создавая ощущение глубины. Например, в миниатюре строительства крепости видны разные уровни строительства. Кто-то работает на крыше, а кто-то на земле. В природных сценах он использовал элементы на переднем и заднем плане, чтобы создать объем. Деревья, горы, реки располагаются так, что глаз естественно воспринимает глубину изображения. Одна из главных особенностей миниатюр Бехзода – сложные многослойные композиции, где на первый взгляд кажется, что все хаотично, но на самом деле каждый элемент продуман. Если рассмотреть его миниатюры, то можно заметить, что глаз зрителя естественно скользит от одного элемента к другому, следуя динамике сцены. В сложных сценах художник использовал арки, колонны, лестницы, которые направляют взгляд зрителя, создавая эффект наблюдения за реальной жизнью. Даже когда на миниатюре много персонажей, они распределены так, что создается баланс и нет перегруженности. Также миниатюра Бехзода выделяются своим чувством цвета. Он использовал насыщенные, но сбалансированные оттенки: синий, зеленый, красный, золотой, оранжевый и бирюзовый. В отличие от многих художников его времени, он избегал чрезмерного использования золота и серебра. Для него важнее была цветовая гармония. Каждый цвет имеет символическое значение. Например, синий и бирюзовый часто использовались для передачи духовности, красный – страсти и силы, а зеленый – природы и спокойствия. Внимание к архитектуре – еще одна особенность Бехзода. В его миниатюрах здания изображены с высокой детализацией. Видны мозаики, разные двери, ковры и узоры. Он часто рисовал интерьеры дворцов, мечети и медресе. Каждый элемент архитектуры играет роль повествования. Колонны разделяют сцены, лестницы создают движение, арки открывают вид на фон. Бехзод заложил основы, которые позже развили художники эпохи великих моголов в Индии, сефевидов в Иране и шейбанидов в Бухаре. Его работы вдохновили мастеров миниатюры, таких как Мир Саид Али и Абдул-Самад Басаван. Его стиль был адаптирован для книжных иллюстраций в Османской империи и Индии. Даже сегодня его техники изучаются художниками и историками искусства. Камолиддин Бехзод оставил огромное наследие, создавая миниатюры, которые не только иллюстрировали литературное произведение, но и передавали дух времени, характеры персонажа и культурные особенности эпохи. Его работа украшает рукописи великих поэтов, таких как Фирдауси, Низами, Джами, Сади, и являются бесценными произведениями искусства. Давайте подробнее рассмотрим самые известные его миниатюры. «Юсуф и Зулейха. История любви в красках». Эта миниатюра изображает знаменитую сцену из истории о пророке Юсуфе и царице Зулейхе. Согласно легенде, Юсуф, обладая неземной красотой, покорил сердце Зулейхи. Влюбленная женщина пыталась добиться его любви, но он отказался, оставаясь верным своим моральным принципам. В миниатюре передано эмоциональное напряжение между героями. Юсуф изображен благородным, а Зулейха – страстной и настойчивой. Богато украшенный интерьер, детализированные ткани и архитектура создают атмосферу роскоши и персидского великолепия. Хусрав и Ширин. Восточная сказка о любви. Эта миниатюра изображает романтическую сцену из поэмы Низами, в которой персидский царь Хусре впервые видит прекрасную Ширин. Вдохновленный ею красотой, он влюбляется с первого взгляда. Художник передал эмоции героев, изумление, восхищение Хусрава, спокойную грацию Ширин. Пейзаж и архитектура создают сказочную атмосферу, дополняя историю. И композиция построена так, чтобы зритель ощущал динамику и предвкушение дальнейшего развития событий. Строительство крепости. Искусство в изображении труда. Миниатюра, входящая в рукопись Зафарнаме, то есть «Книга побед», описывающая правление Тимура. В отличие от романтических и батальных сцен, эта работа посвящена повседневному труду. Здесь изображен процесс строительства крепости, в котором участвуют архитекторы, рабочие, воины и наблюдающие за процессом чиновники. Таким образом, миниатюры Камолиддина Бехзода – это не просто иллюстрация, а целый мир, наполненный эмоциями, движениями и историей. Его стиль уникален. Он соединяет тонкую детализацию, гармонию цветов, глубокий психологизм персонажей и точную передачу окружающей среды. Благодаря его работам мы можем заглянуть в далекое прошлое, ощутить дух эпохи тимуридов, увидеть, как жили, любили, сражались и творили люди Востока. Миниатюры Бехзода остаются не только памятниками искусства, но и бесценными источниками знания о культуре Таджикистана, Персии и Средней Азии.

Встретил я тебя случайно, отзовись, моя песня, моя тайна, отзовись.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: صدای دوشنبه هم نفس روزگاری تو.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: ватан чун آفتاب بر سر ماست ватан هم نان و خاک و هم در ماست ватан هم افتخار هستی ماست ватан هم نور چشم و مادر ماست ватан هم نور

0: Живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдави для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдави для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Сифил агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
2: Пардифен беби ва пардифен кидс, джуз и ҳамешагӣ рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс, фавран ва бехавф дард ро раф карда, илтиҳобу таб ро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс ро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
3: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف رو استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود با بفته وارد شده درد رو سبک میسازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت میبرند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
4: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رف نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.

Майами от группы «Динамит». Легкая, романтичная и такая знакомая каждому, кто хоть раз терял голову от чувств. Мы продолжаем наш эфир и открываем для вас еще один час хорошего настроения, любимой музыки и приятной компании. Мы рады приветствовать всех, кто сейчас с нами, дома, в дороге, на работе или просто наслаждается этим днем. Оставайтесь на нашей волне, впереди много отличной музыки, интересных новостей и хорошего настроения. Начинаем! Коротко о погоде на сегодня. Солнечно, 28 градусов столица. Сегодня звезды советуют не торопить события и больше доверять своей интуиции. День благоприятен для общения, новых знакомств и небольших перемен. Не бойтесь проявлять инициативу, ваши идеи могут найти поддержку у окружающих. В финансовых вопросах стоит сохранять разумную осторожность, а в личной жизни быть искренними и открытыми. Вечер идеально подойдет для отдыха, встреч с близкими и восстановления сил. Пусть этот день принесет вам удачу, вдохновение и только хорошие новости. Сегодня отмечается День русского языка. В этот день в разные годы родились такие известные люди, как русский поэт Александр Пушкин, советская актриса Татьяна Пельцер, американский актер Роберт Инглунд, шведский теннисист Бьорн Борг, российский исполнитель, солист группы «Нана» Владимир Левкин. Вот такие талантливые и яркие люди появились на свет в этот день, оставив свой след в истории, искусстве, спорте и музыке. А мы продолжаем наслаждаться творчеством тех, чьи песни до сих пор вдохновляют миллионы слушателей по всему миру. Сейчас прозвучит композиция, которая уже давно стала символом хорошего настроения, свободы и желания просто наслаждаться жизнью. Добавляем громкость и ловим ритм вместе с неподражаемой Уитни Хьюстон. «I wanna dance with somebody» на нашей волне. Сто два и два FM.

0: Событийный маршрут.
1: В Санкт-Петербурге прошло 34-е заседание Совета руководителей государственных информационных агентств государств-участников СНГ. В работе заседания участвовали представители государственных информационных агентств Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, в том числе директор Национального информационного агентства Таджикистана ХОВАР Субхидин Шамсидинзода. О ключевых итогах и обсуждаемых вопросах расскажет моя коллега Ирина Умарова.
2: Приветствую тебя, Тимур, и всех тех, кто вместе с нами в эти минуты на волне 102.2 FM. В эфире специальный репортаж с полей Петербургского международного экономического форума. В Санкт-Петербурге 3 июня прошло знаковое событие для медиапространства Содружества независимых государств. На площадке Петербургского международного экономического форума состоялось 34-е заседание Совета руководителей государственных информационных агентств стран СНГ, так называемого Информсовета СНГ. В зале собрались ведущие эксперты и руководители крупнейших национальных СМИ, представители информационных агентств из Таджикистана, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и России, а также делегаты от Исполнительного комитета СНГ. Среди почетных гостей директор Национального информационного агентства Таджикистана ХОВАР Субхидин Шамсидинзода. Он подчеркнул важность открытого диалога между странами, в частности, отметил, что обмен опытом и совместные проекты – это ключ к укреплению доверия и повышению качества информации, которую ХОВАР доносит до миллионов людей. Главные темы обсуждения касались самых актуальных вызовов современности. Это и роль искусственного интеллекта в работе ведущих СМИ стран Содружества, и соблюдение профессиональных и этических норм журналистики в цифровую эпоху, а также противодействие распространению недостоверной информации, перспективы сотрудничества и информационных агентств в целом. Участники единодушно отметили, что цифровые технологии и искусственный интеллект сегодня не просто модные тренды, а ключевые факторы развития экономики, государственного управления, образования и информационной сферы в целом. Особое внимание уделяли тому, как современные решения помогают журналистам. Это и оперативно готовить материалы, даже в условиях жестких дедлайнов. Это и мгновенно переводить тексты на десятки языков. И, конечно же, в режиме реального времени отслеживать международную повестку, повышать качество новостного контента за счет аналитики больших данных, а самое главное – расширять международное сотрудничество через цифровые платформы. В ходе оживленной дискуссии прозвучали конкретные примеры успешных кейсов. Представители белорусских и казахстанских агентств поделились опытом внедрения искусственного интеллекта для автоматической проверки фактов и анализа тональности публикаций. Российские коллеги представили платформу для совместного мониторинга информационных угроз в онлайн-пространстве. Отдельная часть заседания была посвящена работе Международной ассоциации по факт-чекингу. Участники обсудили планы по созданию единой базы верифицированных данных для стран СНГ и разработки общих стандартов проверки информации. Кроме того, участники затронули подготовку мероприятий к 35-летию Содружества независимых государств, которое будет отмечаться уже в следующем году. Было предложено запустить серию совместных медиапроектов, которые будут рассказывать об истории и достижениях стран Содружества. По итогам встречи стороны не только подтвердили готовность активнее сотрудничать в сфере цифровых технологий и внедрения искусственного интеллекта, но и наметили уже конкретные шаги. В ближайшее время будет создана рабочая группа для проработки совместных инициатив. Это был репортаж заседания Информсовета СНГ в рамках Петербургского международного экономического форума. На этом у меня все. С вами была Ирина Умарова. Следите за нашими выпусками. Ну, а мы, конечно, продолжим рассказывать о самых важных событиях не только в Таджикистане, но и далеко за его пределами. Будьте с нами на волне 102.2 FM, это радиостанция «Садо и Душанбе».
0: Событийный маршрут.

Это был седьмой лепесток группы Hi-Fi, песня, которая напоминает о мечтах, желаниях и о том, как важно верить в лучшее. А сейчас ненадолго отвлечемся от музыки и узнаем, чем живет мир сегодня. Самые важные события, главные заявления и интересные новости из разных уголков планеты. Все самое актуальное в нашем международном обзоре.

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Международная хроника. Постоянный представитель Кубы при ООН Эрнесто Соберон назвал представителя США при Всемирной организации патологическим лжецом после его выступления на брифинге о гуманитарных последствиях американской блокады острова. По словам дипломата, американский представитель, цитируя государственного секретаря США, лишь продемонстрировал международную изоляцию Вашингтона в вопросе санкционной политики против Гаваны. Кубинцы, по словам Соберона, хорошо понимают причины нынешних трудностей и будут продолжать защищать независимость страны. Заявление кубинского постпреда прозвучало после расширения американских санкций против кубинских руководителей, организаций и предприятий, включая президента страны Мигеля Диас-Канеля. Два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США совершили очередные тренировочные вылеты с передовой авиабазы Фэрфорд в Великобритании. Несмотря на действия договоренности о прекращении огня с Ираном, в последние дни группы американских тяжелых бомбардировщиков ежедневно выполняют полеты для поддержания готовности. Их продолжительность достигает примерно 9-10 часов. За это время самолеты могут покрывать большую часть расстояния из Англии до Ближнего Востока и возвращаться обратно. Центральное командование ВВС США ранее неоднократно сообщало, что некоторые из этих самолетов выполняли полеты непосредственно в район Ближнего Востока. Данные о целях и конкретном районе выполнения задач командование не раскрывало. На авиабазе Фэрфорд сейчас размещается группировка из 23 американских тяжелых бомбардировщиков, включая 15 самолетов B-1B Lancer и 8 B-52H Stratofortress. В ходе американской военной операции против Ирана они использовались для нанесения ударов по наиболее важным объектам Ирана, в частности, защищенным местам размещения, хранения и производства баллистических ракет. Президент Китая Си Цзиньпинь посетит Северную Корею с государственным визитом 8-9 июня, сообщает агентство Синьхуа. Это будет его первая поездка в КНДР за более чем 6 лет. В конце мая агентство РНХАП со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что председатель КНР может посетить Северную Корею уже на следующей неделе. Источник отмечал, что китайский лидер может выступить посредником в отношениях между Северной Кореей и США. Во время своего государственного визита в Китай в январе президент Южной Кореи Ли Чжэ Мэн попросил Си Цзиньпиня помочь в посредничестве в межкорейских отношениях, и китайский лидер положительно отреагировал на эту просьбу. Этот визит, первый за пределами Китая для Си Цзиньпиня в этом году, состоится после того, как в прошлом месяце он принимал в Пекине президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Российские военнослужащие ведут в Лаосе подготовку личного состава специальных подразделений Народной армии страны. Подготовка военнослужащих проходит по программе обучения, адаптированной к реальным условиям современного боя, в основу которой положен опыт, приобретенный в ходе специальной военной операции. Полученные навыки будут закрепляться на следующих этапах курса подготовки специальных подразделений Народной армии Лаоса. Международная хроника.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. В Казахстане внедряют искусственный интеллект в сельское хозяйство. Правительство Армении утвердило масштабную программу поддержки молочного животноводства. А также новости из Кыргызстана и Беларуси прямо сейчас.
0: Кыргызстан.
1: В Кыргызстане по инициативе администрации президента запустили проект «Открытый кабинет». В рамках него мэр Бишкека показал журналистам свой рабочий день. Асель Усенова расскажет подробнее.
2: Главная цель проекта – сделать работу государственных и муниципальных служащих максимально открытой и прозрачной для населения. Сначала градоначальник показал, как из своего кабинета в режиме реального времени контролируют работу городских служб. По словам Айбека Джунушалиева, главной проблемой в Бишкеке остаются заторы на дорогах.
3: Город очень медленно двигается. То есть мы от одного затора на второй затор, третий затор, и движение очень медленно. И поэтому в этом генеральном плане были предусмотрены дорожные развязки, предусмотрены кольцевые, да, которые большая кольцевая, средняя, малая.
2: После этого мэр столицы принял горожан. Они озвучили свои проблемы и инициативы. Выслушав каждого, градоначальник дал соответствующие поручения. Затем Айбек Джунушалиев вместе с журналистами отправился на обход городских объектов. Первые посетили аллею молодежи. Сейчас там укладывают тротуары и модернизируют фонтаны. Также мэр оценил строительство первого в Кыргызстане музея ретро автомобилей. Сдать в эксплуатацию его планируют уже в следующем году, рассказывает куратор проекта Оксана Янковская.
4: Это те экспонаты, которые имеются в реале у нашего коллекционера и будут представлены. Например, там английские, американские, русские, немецкие автомобили, там разных периодов с разными тематиками.
2: В

0: Платформа уже позволяет оперативно получать информацию о структуре посевов, объемах сева и ходе весенне-полевых работ. Эти данные используют для анализа ситуации в растениеводстве, рассказал премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов.
1: Реформа. В послании народу Казахстана глава государства сделал особый акцент на цифровизации отрасли. Цифровые инструменты должны применяться на всех этапах аграрного производства. От планирования и контроля процессов до введения учета и реализации готовой продукции. Мы уже рассматривали примеры успешного применения цифровых решений и искусственного интеллекта в сельхозпроизводстве. Надо и далее масштабировать такие инициативы и опыт.
0: Разработкой новой системы занимаются сразу несколько ведомств – Минсельхоз и Минцифры.
2: Беларусь.
3: С наступлением тепла в Беларуси начали наращивать строительство автотрасс. В этом году обновление коснется тысяч километров дорог. Подробности у Татьяны Морозовой.
4: В Беларуси плотность транспортных сетей одна из самых высоких на пространстве СНГ. Протяженность автодорог общего пользования почти 90 тысяч километров. В ближайшую пятилетку в планах обновить не меньше 25 тысяч. Срок службы асфальтового покрытия не менее 7 лет. Если трещины появились раньше, следует проверка, говорит представитель Госкомитета по стандартизации Виктор Петраченко.
5: Иногда ремонты делаются не установлены вовремя, мешают погодные условия. Это как бы с учетом даже технологий, они на сегодня тоже влияют потом на эксплуатацию дорог. В течение минимум 30 дней мы посещаем каждый объект и смотрим за состоянием проектного состояния и технического состояния дорог.
4: Ям на дорогах прибавила суровая зима. Дорожные службы весной активно латают асфальт. В этой пятилетке в работу возьмут на 40% больше дорог, чем в прошлой. Собирают пожелания и от самих водителей. Они могут позвонить на специальную горячую линию. Жалоб поступило уже больше 200, говорит представитель Комитета госконтроля Беларуси Олег Кунделев.
6: Порядка трети обращений касаются гравийных дорог, как в сельских населенных пунктах, так и соединяющих агрогородки, деревни, садоводческие товарищества. И ряд граждан обратились по поводу незначительных недостатков. Это ямы во дворах, либо на улично-дорожной сети, непосредственно на улицах городов. Ну и, соответственно, состояние асфальтовых местных дорог.
4: Комитет госконтроля следит за каждым бюджетным рублем. Предстоит в этом году отремонтировать больше 5000 километров автодорог. Это 2,5 миллиарда белорусских или 65 миллиардов российских рублей. При этом особое внимание не только республиканским, но и местным дорогам. Не просто залатать ямы, а сделать их качественно новыми, чтобы они отвечали всем стандартам безопасности и комфорта.
2: Армения.
3: Правительство Армении утвердило масштабную программу поддержки молочного животноводства. Кто из региональных фермеров может рассчитывать на прямые выплаты от государства, выяснила Наира Бадалян.
7: Главное условие программы – легализация и строгий ветеринарный контроль. Чтобы получить деньги, фермер должен владеть минимум 3 коровами. При этом животные должны быть вакцинированы и зарегистрированы в единой электронной базе учета скота. Прямые выплаты в размере 15 тысяч драмов или около 3 тысяч рублей на каждую корову нужны для компенсации фермерам сезонных финансовых потерь. Правительство рассчитывает, что это поможет сохранить поголовье скота, повысить качество сырья и сделать местный молочный сектор более конкурентоспособным. Как рассказывает фермер Бейджан Яранусян, субсидия пойдет на закупку кормов.
8: У меня около 100 коров. Конечно, хотелось бы получить помощь на все поголовье, но по новым правилам первые 2 коровы государство считает личным хозяйством. За них деньги не дает. Максимальное количество субсидируемых – 20 голов.
7: По словам заместителя министра экономики Армении Татевик Сарксян, чтобы принять участие в программе, аграрии могут подать заявление руководителю своей общины, как в бумажном, так и в электронном виде.
9: Программа направлена на развитие животноводства и защиту фермеров от убытков. Ей могут воспользоваться юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели.
7: Фермеры должны подать заявки до 1 октября. Финансирование программы составит более 1 миллиард армянских драмов или 260 миллионов рублей.
2: Казахстан.
3: 330 миллиардов цифрового тенге находится в обращении Казахстана. Он также используется в крупных государственных проектах. Чем цифровой тенге отличается от привычных денег, узнал Кирилл Потемкин.
0: По сути, это электронная форма национальной валюты. Цифровой тенге существует наряду с наличными и безналичными средствами, но отличается тем, что ему можно задать конкретные условия использования, промаркировать. Отмечает сопредседатель Комитета по информационной безопасности Альянса Кастех Евгений Питолин.
10: Одна из ключевых целей при этом – это, конечно же, отслеживаемость средств и прозрачность, борьба с коррупцией. И самое главное, что

0: Сейчас подчеркну, если граждане будут ими расплачиваться, то в модели, которую разработал Нацбанк, предполагается, что это возможно делать даже без доступа в интернет в конкретном месте.
1: Механизм применили и в железнодорожной отрасли при строительстве магистрали до Стык-Мойнты. Ее протяженность больше 800 километров. Это один из крупнейших инфраструктурных проектов страны. В запуске первой очереди принимал участие Касым Жумарт-Токаев, добавила официальный представитель компании «Казахстанские железные дороги» Лязат Стамгазиева.
2: В рамках этого проекта мы использовали цифровое тенге, и можно сказать, что этот кейс был достаточно успешный. Вы знаете, что реализация этого проекта позволила напрямую, то есть увеличить количество перевозимых грузов по направлению из Китая по территории Казахстана в направлении Европы.
1: Сегодня третью национальную валюту активно тестируют не только в инфраструктуре, но и в налоговой сфере через механизм цифрового НДС. Экспортеры получают возврат налога за 5 дней вместо 75-90. В этом году количество пилотных проектов планируют существенно увеличить.
3: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
4: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».

0: دوست داری؟
1: Шестого июня отмечается День русского языка, праздник, посвященный одному из самых распространенных языков мира и важнейшему средству межнационального общения для миллионов людей. Дата выбрана не случайно. Именно 6 июня 1799 года родился великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин, которого по праву считают создателем современного русского литературного языка. Его произведения стали не только вершиной русской литературы, но и образцом красоты, выразительности и богатства русского слова. Официально День русского языка был учрежден Организацией Объединенных Наций в 2010 году в рамках программы поддержки многоязычия и культурного разнообразия. В России праздник получил государственный статус в 2011 году. Сегодня русский язык входит в число самых распространенных языков мира. На нем говорят более 250 миллионов человек. Он является одним из официальных языков ООН и играет важную роль в международной дипломатии, науке, культуре и образовании. В этот день по всему миру проходят литературные чтения, творческие встречи, конкурсы и акции, посвященные русскому языку и творчеству Александра Пушкина.
0: День в истории.

Просто музыка на 102 и 2 FM. Эннио Морриконе. Чимай. Есть мелодии, которые способны рассказать гораздо больше о воспоминаниях, о чувствах, о самых важных моментах нашей жизни. Они не требуют объяснения, а просто звучат и находят отклик в сердце каждого слушателя. Сегодня в рубрике «Просто музыка» прозвучит произведение выдающегося итальянского композитора Эннио Морриконе, композиция «Чимай». Это музыка, в которой удивительным образом сочетаются нежность, светлая грусть и надежда.

0: Просто музыка на 102 и 2 FM.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда Макрота решил остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Сифил агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
6: Пардифен бебе ва пардифен кидс ҷуз и ҳамешагии рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен бебе ва пардифен кидс маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен бебе ва пардифен кидс фавран ва бехавф дард ро раф карда, илтиҳобу таб ро нобуд месозад. Суспензияи пардифен бебе ва пардифен кидс ро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
7: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود با بفته وارد شده درد را سبوک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
8: شما سلفا شدید و آن نه تنها شما را نراحت می کند. شربت برمیسال سلفا را رف نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.

Душанбе – сердце Таджикистана, город солнца, дружбы и гостеприимства. Весной Душанбе утопает в цветах, летом согревает теплом, осенью пленяет золотыми красками, а зимой встречает уютом. Этот город живет в ритме традиций и прогресса, а его жители – самые радушные и гостеприимные. Душанбе – город, который остается в сердце навсегда. Душанбе – твой город, твоя история.

аромат дня. Сегодня мы говорим об одном из самых популярных мужских ароматов начала 21 века – Versace Eau Fraîche. Когда речь заходит о летних ароматах, многие представляют себе обычный цитрусовый одеколон. Но Versace Eau Fraîche – это совсем другая история. Этот аромат появился как более легкая и свежая интерпретация знаменитого Versace Man, сохранив при этом фирменную элегантность итальянского модного дома. С первых секунд он встречает ярким всплеском свежести. Здесь звучат лимон, бергамот и необычная нота карамбалы, экзотического фрукта, который еще называют звездным яблоком. Благодаря ей композиция приобретает особый характер – свежий, слегка сладковатый и очень современный. Через несколько минут аромат начинает раскрываться глубже. В сердце композиции появляются кедр, эстрагон и шалфей. Именно они придают Eau Fraîche ту самую благородную древесную прохладу, которая отличает его от множества других свежих ароматов. Здесь нет резкой спортивности и чрезмерной цитрусовой яркости. Все звучит мягко, гармонично и дорого. Финальные аккорды создают мускус, древесные ноты, амбра и шафран. Благодаря этой базе аромат остается на коже комфортным и теплым, сохраняя ощущение чистоты и свежести на протяжении всего дня. Интересно, что Versace Eau Fraîche часто называют ароматом Средиземноморского побережья. И действительно, в нем легко представить солнечное утро где-нибудь на итальянской ривьере. Легкий морской бриз, белоснежная рубашка, яхты у причала и ощущение беззаботного отдыха. Но при этом он прекрасно чувствует себя и в городском ритме, в офисе, на встречах, прогулках или путешествиях. Одна из главных причин популярности этого аромата – его универсальность. Он не пытается доминировать в пространстве и не перегружает окружающих. Eau Fraîche создает впечатление ухоженности, уверенности и хорошего вкуса. Именно поэтому его часто рекомендуют как мужчинам, которые только начинают знакомство с миром парфюмерии, так и тем, у кого уже есть большая коллекция ароматов. Отдельного внимания заслуживает и флакон. Выполненный в прозрачном голубом цвете, он словно отражает характер самого аромата. Чистый, прохладный и наполненный светом. Простота дизайна здесь работает идеально. Ничего лишнего, только ощущение свежести и итальянского стиля. Если говорить о времени года, то лучше всего Versace Eau Fraîche раскрывается весной и летом. Однако, многие поклонники выбирают его и в холодный сезон, когда особенно хочется добавить в повседневность немного солнца и морского воздуха. Сегодняшний аромат дня – это напоминание о том, что настоящая элегантность не всегда громкая. Иногда она звучит легко, свежо и непринужденно. Именно так звучит Versace Eau Fraîche – аромат свободы, солнечного настроения и уверенности в себе. С вами была рубрика «Аромат дня». До новых встреч в эфире и новых ароматных открытий. Аромат дня.

0: В эфире информационная служба «Радио Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Международная хроника. Постоянный представитель Кубы при ООН Эрнесто Соберон назвал представителя США при Всемирной организации патологическим лжецом после его выступления на брифинге о гуманитарных последствиях американской блокады острова. По словам дипломата, американский представитель, цитируя государственного секретаря США, лишь продемонстрировал международную изоляцию Вашингтона в вопросе санкционной политики против Гаваны. Кубинцы, по словам Соберона, хорошо понимают причины нынешних трудностей и будут продолжать защищать независимость страны. Заявление кубинского постпреда прозвучало после расширения американских санкций против кубинских руководителей, организаций и предприятий, включая президента страны Мигеля Диас-Канеля. Два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США совершили очередные тренировочные вылеты с передовой авиабазы Фэрфорд в Великобритании. Несмотря на действия договоренности о прекращении огня с Ираном, в последние дни группы американских тяжелых бомбардировщиков ежедневно выполняют полеты для поддержания готовности. Их продолжительность достигает примерно 9-10 часов. За это время самолеты могут покрывать большую часть расстояния из Англии до Ближнего Востока и возвращаться обратно. Центральное командование ВВС США ранее неоднократно сообщало, что некоторые из этих самолетов выполняли полеты непосредственно в район Ближнего Востока. Данные о целях и конкретном районе выполнения задач командование не раскрывало. На авиабазе Фэрфорд сейчас размещается группировка из 23 американских тяжелых бомбардировщиков, включая 15 самолетов B-1B Lancer и 8 B-52H Stratofortress. В ходе американской военной операции против Ирана они использовались для нанесения ударов по наиболее важным объектам Ирана, в частности, защищенным местам размещения, хранения и производства баллистических ракет. Президент Китая Си Цзиньпинь посетит Северную Корею с государственным визитом 8-9 июня, сообщает агентство Синьхуа. Это будет его первая поездка в КНДР за более чем 6 лет. В конце мая агентство РНХАП со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что председатель КНР может посетить Северную Корею уже на следующей неделе. Источник отмечал, что китайский лидер может выступить посредником в отношениях между Северной Кореей и США. Во время своего государственного визита в Китай в январе президент Южной Кореи Ли Чжэ Мэн попросил Си Цзиньпиня помочь в посредничестве в межкорейских отношениях, и китайский лидер положительно отреагировал на эту просьбу. Этот визит, первый за пределами Китая для Си Цзиньпиня в этом году, состоится после того, как в прошлом месяце он принимал в Пекине президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Российские военнослужащие ведут в Лаосе подготовку личного состава специальных подразделений Народной армии страны. Подготовка военнослужащих проходит по программе обучения, адаптированной к реальным условиям современного боя, в основу которой положен опыт, приобретенный в ходе специальной военной операции. Полученные навыки будут закрепляться на следующих этапах курса подготовки специальных подразделений Народной армии Лаоса. Международная хроника.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

Книжная полка. Вы слушаете рубрику «Книжная полка» – место, где слова оживают, а истории находят своих читателей. Сегодня я расскажу о нескольких книжных новинках, которые уже появились на прилавках и могут стать вашими спутниками в летних вечерах. Аллегра Гудман, «Изола». Новая книга Аллегры Гудман, основанная на реальной истории, рассказывает о сироте Маргарите де Ларок. После смерти родителя она неожиданно становится единственной наследницей старинного аристократического рода. У нее нет ни родных, ни друзей. Оставшись одна, 9-летняя девочка тихо живет в собственном замке с тремя служанками и няней, пока на его пороге не объявляется Жан-Франсуа де Роберваль, циничный фаворит короля и кузен Маргариты, который становится ее опекуном. Постепенно, растратив все ее немалое состояние, он заставляет 15-летнюю девушку отправиться вместе с ним в плавание к берегам Канады на освоение Новой Франции. Маргарита вынуждена согласиться и оказывается на корабле Роберваля вместе со своим возлюбленным. В море девушку и ее спутника внезапно обвиняют в предательстве, которого они не совершали, и оставляют на необитаемом острове, который и островом-то назвать сложно – скалистый клочок суши, без названия, обозначенный на картах «Изола», то есть «Земля». Наследница аристократического рода де ла Рок оказывается один на один с северной стихией. Маргарите и ее возлюбленному неоткуда ждать помощи. Поняв, что ее волю и характер не подавить, опекун решил избавиться от девушки. Ей остается только одно – выживать. Гейл Левин, Ли Краснер, биография. Ли Краснер – американская художница и одна из ключевых фигур абстрактного экспрессионизма 20 века. В своей книге искусствовед Гейл Левин показывает, что при жизни Краснер оказывалась в еще более невыгодном положении, чем другие художницы ее поколения. Препятствием были не только гендерные предрассудки, но и статус миссис Джексон Поллок, сводившей ее роль к жене гения. Это исследование выходит за рамки традиционной биографии. Здесь рассказывается не только история становления младшей дочери еврейских эмигрантов из Бруклина, но и история союза двух художников, одновременно продуктивного и разрушительного, а также подробно рассматриваются ключевые этапы творчества Ли Краснер. Селин Денджан «Колодец смерти». Когда правде требуется 20 лет, чтобы всплыть на поверхность, желание мести становится разрушительным. После внезапного нападения Валериана Дюкуинг приходит в себя в собственном доме. Скованная искусно переплетенными ремнями, она лежит в ванной. Кран открыта, вода, медленно поднимаясь, уже достигает ее подбородка. И в это время кто-то шепчет ей на ухо. Прежде чем ты умрешь, я расскажу тебе одну историю. Валериане повезло, внезапный приезд курьера спугнул преступника, но прежде чем скрыться, тот нанес на плитку странную надпись. Майор Луиза Коман опасается, что покушение на Дюкуинг станет началом серии преступлений. И, увы, ее опасения не напрасны. Чтобы найти убийцу, она вступает в гонку со смертью, терзаемая вопросами, кто станет следующей жертвой и почему. Такой была сегодняшняя книжная полка. Читайте, открывайте новые имена, и пусть каждая книга станет для вас окном в другой мир. До встречи в следующем выпуске, и пусть ваша неделя будет наполнена хорошими историями. Книжная полка.

Сейчас время нашей любимой рубрики «Песня по заявке». Сегодня музыкальный привет отправляет Фарзона из Душанбе своим близким друзьям. Она пишет: «Хочу пожелать всем хорошего настроения, теплых встреч и людей, которые всегда остаются в сердце, даже если находятся далеко. А еще хочу подарить вам очень красивую душевную песню. С удовольствием выполняем заявку и включаем композицию, которая знакома многим поклонникам таджикской музыки. Песню «Танго дарьет» в исполнении Дильноза Акрамовой и группы «Парэм». Песня о воспоминаниях, чувствах и людях, которые навсегда остаются в нашей памяти. Пусть эта композиция подарит вам немного тепла и хорошего настроения для всех наших слушателей. «Танго дарьет».

Хит-парад на 102.2 FM. Это хит-парад на 102.2 FM. Здесь вы можете услышать самые любимые новинки. Но самое главное, хит-парад составляется на основе ваших заявок. Поэтому звоните, оставляйте свои заявки. Телефоны в студии 227-61-52, 227-61-72. Также вы можете отправлять сообщения на наш телеграм-канал и вайбер по номеру 800-110-122. Мы ждем, пока вот она, десятка лучших песен на данный момент, на ваш взгляд. Десятое место. Акмаль и Григорий Лепс. Шутка.

Лидер «Бандидос до Канде» «Роза». Это был хит-парад, который составляется на основе исключительно ваших музыкальных заявок. Поэтому звоните, оставляйте свои заявки. Телефоны в студии 227-61-52, 227-61-72. Также вы можете отправлять сообщения на наш телеграм-канал и вайбер по номеру 800-110-122.

0: Хит-парад на 102.2 FM.
1: В истории искусства есть имена, которые навсегда изменили представление о красоте, гармонии и мастерстве. Одним из таких великих художников является Камолиддин Бехзод, легендарный мастер миниатюрной живописи, которого называют Рафаэлом Востока. Его творчество не просто украшало рукописи, оно рассказывало истории, оживляло легенды и передавало дух эпохи. В 15 веке миниатюры Бехзода стали вершиной искусства Средней Азии, Персии и Индии, а его стиль оказал влияние на поколение художников. Но что делает его работы такими уникальными? Почему даже спустя 5 веков они поражают своей детализацией, глубиной и яркостью? В этом выпуске мы погрузимся в мир восточной миниатюры и разберемся, чем отличались работы Бехзода, какие шедевры он создал и какое наследие оставил после себя. Бехзод родился в Герате, который в V веке был центром науки, культуры и искусства при дворе тимуридов. Его учителем был Мирк Наджар, известный художник того времени. Благодаря таланту и трудолюбию Бехзод быстро завоевал признание и стал руководителем королевской библиотеки султана Хусейна Байкара. После проведения тимуридов он работал при дворах сефидов в Иране и шейбанитов в Бухаре. Миниатюры Бехзода считаются вершиной персидско-таджикской живописи, потому что он не просто иллюстрировал литературные произведения, а наполнял их жизнью, движением, эмоциями и сложными художественными приемами. Хотя восточная миниатюра традиционно была декоративной и стилизованной, Бехзод сделал ее более реалистичной. Работа Бехзода отличается тем, что на лицах персонажей можно увидеть радость, удивление, грусть и задумчивость. Например, в миниатюре Юсуф и Зулейха выражение глаз героев передает напряжение их отношениям. Также складки ткани, расшитые узоры, драпировка переданы с ювелирной точностью. Натуралистичные жесты и позы персонажей не просто статичны, а взаимодействуют, словно участвуют в театральной сцене. Миниатюры Бехзода отличаются от ранних восточных изображений тем, что в них чувствуется энергия и движение. В его батальных сценах воины сражаются в реалистичных позах, их лошади мчатся вперед, и их оружие сверкает в воздухе. В бытовых сценах люди активно взаимодействуют, беседуют, читают, строят, готовят, сидят в разных позах. Персонажи не просто изображены рядом, а вписаны в композицию таким образом, что создается иллюзия пространства и действия. В традиционной миниатюре пространство часто изображалось плоско, но Бехзод экспериментировал с перспективой. В архитектурных сценах он рисовал здания под разными углами, создавая ощущение глубины. Например, в миниатюре строительства крепости видны разные уровни строительства. Кто-то работает на крыше, а кто-то на земле. В природных сценах он использовал элементы на переднем и заднем плане, чтобы создать объем. Деревья, горы, реки располагаются так, что глаз естественно воспринимает глубину изображения. Одна из главных особенностей миниатюр Бехзода – сложные многослойные композиции, где на первый взгляд кажется, что все хаотично, но на самом деле каждый элемент продуман. Если рассмотреть его миниатюры, то можно заметить, что глаз зрителя естественно скользит от одного элемента к другому, следуя динамике сцены. В сложных сценах художник использовал арки, колонны, лестницы, которые направляют взгляд зрителя, создавая эффект наблюдения за реальной жизнью. Даже когда на миниатюре много персонажей, они распределены так, что создается баланс и нет перегруженности. Также миниатюра Бехзода выделяются своим чувством цвета. Он использовал насыщенные, но сбалансированные оттенки. Синий, зеленый, красный, золотой, оранжевый и бирюзовый. В отличие от многих художников его времени, он избегал чрезмерного использования золота и серебра. Для него важнее была цветовая гармония. Каждый цвет имеет символическое значение. Например, синий и бирюзовый часто использовались для передачи духовности, красный – страсти и силы, а зеленый – природы и спокойствия. Внимание к архитектуре – еще одна особенность Бехзода. В его миниатюрах здания изображены с высокой детализацией. Видны мозаики, разные двери, ковры и узоры. Он часто рисовал интерьеры дворцов, мечети и медресе. Каждый элемент архитектуры играет роль повествования. Колонны разделяют сцены, лестницы создают движение, арки открывают вид на фон. Бехзод заложил основы, которые позже развили художники эпохи великих моголов в Индии, сефевидов в Иране и шейбанитов в Бухаре. Его работы вдохновили мастеров миниатюры, таких как Мирсаид Али и Абдул-Самад Басаван. Его стиль был адаптирован для книжных иллюстраций в Османской империи и Индии. Даже сегодня его техники изучаются художниками и историками искусства. Камолиддин Бехзод оставил огромное наследие, создавая миниатюры, которые не только иллюстрировали литературное произведение, но и передавали дух времени, характеры персонажа и культурные особенности эпохи. Его работа украшает рукописи великих поэтов, таких как Фирдауси, Низами, Джами, Сади, и являются бесценными произведениями искусства. Давайте подробнее рассмотрим самые известные его миниатюры. «Юсуф и Зулейха. История любви в красках». Эта миниатюра изображает знаменитую сцену из истории о пророке Юсуфе и царице Зулейхе. Согласно легенде, Юсуф, обладая неземной красотой, покорил сердце Зулейхи. Влюбленная женщина пыталась добиться его любви, но он отказался, оставаясь верным своим моральным принципам. В миниатюре передано эмоциональное напряжение между героями. Юсуф изображен благородным, а Зулейха – страстной и настойчивой. Богато украшенный интерьер, детализированные ткани и архитектура создают атмосферу роскоши и персидского великолепия. Хусрав и Ширин. Восточная сказка о любви. Эта миниатюра изображает романтическую сцену из поэмы Низами, в которой персидский царь Хусре впервые видит прекрасную Ширин. Вдохновленный ею красотой, он влюбляется с первого взгляда. Художник передал эмоции героев, изумление, восхищение Хусрава, спокойную грацию Ширин. Пейзаж и архитектура создают сказочную атмосферу, дополняя историю. И композиция построена так, чтобы зритель ощущал динамику и предвкушение дальнейшего развития событий. Строительство крепости. Искусство в изображении труда. Миниатюра, входящая в рукопись Зафарнаме, то есть «Книга побед», описывающая правление Тимура. В отличие от романтических и батальных сцен, эта работа посвящена повседневному труду. Здесь изображен процесс строительства крепости, в котором участвуют архитекторы, рабочие, воины и наблюдающие за процессом чиновники. Таким образом, миниатюры Камолиддина Бехзода – это не просто иллюстрация, а целый мир, наполненный эмоциями, движениями истории. Его стиль уникален. Он соединяет тонкую детализацию, гармонию цветов, глубокий психологизм персонажей и точную передачу окружающей среды. Благодаря его работам мы можем заглянуть в далекое прошлое, ощутить дух эпохи тимуридов, увидеть, как жили, любили, сражались и творили люди Востока. Миниатюры Бехзода остаются не только памятниками искусства, но и бесценными источниками знаний о культуре Таджикистана, Персии и Средней Азии.

Встретил я тебя случайно, отзовись, моя песня, моя тайна, отзовись.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: صدای دوشنبه هم نفس روزگاری تو.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.